0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Лютиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Радио «Соляной страны».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/soulfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Что говорят звезды? Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Львы, бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно, в чем угодно. Водолей, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. Рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 5 сентября на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода, дожди и грозы. Днем до 20 градусов, вечером до 13.
0: В эпицентре

Прикамье, 8 часов утра. Вид ми города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой.

0: В ритме города, в ритме края.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того.

0: Что говорят звезды? Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Львы, бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно, в чем угодно. Водолей, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. Рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 5 сентября на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода, дожди и грозы. Днем до 20 градусов, вечером до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
6: Выборы 2026.
7: Политическая реклама.
8: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
9: Избиратель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сетин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909898896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
10: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
11: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
13: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешил Во 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешил Во 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Львы, бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно, в чем угодно. Водолей, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. Рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 5 сентября на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода, дожди и грозы. Днем до 20 градусов, вечером до 13.
0: Реклама на Соль FM.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 1621, ИНН 5909899896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Львы, бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно, в чем угодно. Водолей, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. Рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 5 сентября на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода, дожди и грозы. Днем до 20 градусов, вечером до 13.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клара Цеткин, дом 9, офис 1621. ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Политаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Как продать автомобиль?
11: Срочно продать автомобиль.
12: Я хочу продать автомобиль.
13: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

снова эта ночь. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: хиты на любимой волне.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Львы, бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно, в чем угодно. Водолей, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. Рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. В ритме города, в ритме края.

0: Соль FM. Погода.
1: 5 сентября на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода, дожди и грозы. Днем до 20 градусов, вечером до 13.
0: Реклама на Соль FM.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ОСЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства. Мастер столярного и мебельного производства. Пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ». У микрофона Александр Соловьев. Для вас новости в ритме отдыха. Лето в России прошло под знаком гитарных рифов и рок-классики. Как сообщили газете .ru, представители платформ Kion Музыка и Sdek Shopping, с июня по август россияне слышали рок заметно чаще, чем весной. Главным летним хитом стала легендарная Hotel California группы Eagles. Среди самых популярных также оказались композиции Nirvana, Queen, Rammstein, Bon Jovi, Cranberries и Red Hot Chili Peppers. Вместе с интересом к музыке вырос и спрос на рок-атрибутику. Поклонники активно покупают футболки, худи, постеры и виниловые пластинки. А особой популярностью пользуется символика Linkin Park, Metallica, Rammstein, Nirvana и Queen. Как научить робота думать самостоятельно и не повторять ошибок? По сообщению китайской англоязычной газеты Global Times, в Пекине открылся необычный детский сад для роботов. Здесь машины будут осваивать окружающий мир почти как дети, через прикосновение, собственный опыт, пробы и ошибки. Например, столкнувшись со стеной во время ходьбы, робот запомнит неудачу и скорректирует движение. Центр создан компанией Tashan Technology совместно с командой канадского ученого Ричарда Сатана. Исследователи рассчитывают, что непрерывное обучение поможет роботам адаптироваться даже после начала работы и самостоятельно справляться с ситуациями, которым их заранее не обучали. История о невероятном спасении поделился телеканал NBC News. Житель нью-йоркского Стейтен-Айленда Томас Фахми выжил после прямого удара молнии. В прошлый четверг он шел по улице в нескольких метрах от машины, когда мощная вспышка сбила его с ног. Этот момент попал на камеру наблюдения. Мужчина почувствовал сильное жжение, онемение и резкую боль в ступнях. Но сознание не потерял. Он сумел подняться и дойти до ближайшего дома, где ему оказали помощь. В больнице серьезных травм и ожогов не обнаружили, а уже на следующий день Томаса выписали. По данным американских специалистов, почти 90% людей после удара молнии выживают. Только добрых и хороших новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье.
2: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не прошу.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
1: Включаю радио Соль.ФМ.
0: Соль.ФМ. И наслаждайся любимой музыкой

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
3: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.
5: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешил Во 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил Во 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства. Мастер столярного и мебельного производства. Пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
8: Мам, а мам?
9: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
10: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Школьный звонок давно прозвенел, а дружба осталась. Как показал опрос сайта kp.ru, больше половины россиян продолжает общаться с бывшими одноклассниками. Для 23% школа стала местом встречи с лучшим другом, а для некоторых и со второй половинкой. Еще 33% поддерживают регулярную, хотя и не слишком близкую связь. 3% встречаются со школьными приятелями, в основном на вечерах выпускников. При этом 39% признались, что больше ни с кем из класса не общаются. Со временем исчезли общие интересы. Остальные рассказали, что иногда школьная дружба неожиданно возобновляется спустя много лет. Иногда путь к мировому рекорду начинается с самого обычного подарка. Как пишет агентство UPI, житель Южной Каролины Дарил Паркер собрал уже более 2000 пар носков. Увлечение бывшего пожарного и парамедика началось с подарка ко дню отца. А затем родственники стали пополнять коллекцию на каждый праздник. Подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса ему предложили жена и внуки. Паркер уже превысил действующий рекорд – 1531 уникальную пару, но продолжит собирать носки до конца года. После официальной проверки часть новых пар мужчина планирует передать в приюты. Ноутбук без вентиляторов, который не боится перегрева. Такую разработку представила Lenovo. Как сообщает издание Ubergizmo, концепт Project Aeroblade показали на выставке EFI 2026 в Берлине. Новинка получила 14-дюймовый экран, корпус толщиной менее 10 мм и вес всего 830 граммов. Главная особенность – активное охлаждение без кулеров. 4 твердотельных модуля с пьезоэлектрическими мембранами вибрируют на ультразвуковых частотах и создают воздушный поток. В системе нет ни вращающихся деталей, ни электродвигателей. В Lenovo заявляют, что технология позволяет сохранить высокую производительность даже при нагреве устройства. Вы слушали новости в ритме отдыха. Желаю вам отличных выходных.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Радио соляной столицы.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио Соль.ФМ». У микрофона Александр Соловьев. Для вас новости в ритме отдыха. Лето в России прошло под знаком гитарных рифов и рок-классики. Как сообщили газете .ру, представители платформ Kion Музыка и Sdek Shopping, с июня по август россияне слышали рок заметно чаще, чем весной. Главным летним хитом стала легендарная Hotel California группы Eagles. Среди самых популярных также оказались композиции Nirvana, Queen, Rammstein, Bon Jovi, Cranberries и Red Hot Chili Peppers. Вместе с интересом к музыке вырос и спрос на рок-атрибутику. Поклонники активно покупают футболки, худи, постеры и виниловые пластинки. А особой популярностью пользуется символика Linkin Park, Metallica, Rammstein, Nirvana и Queen. Как научить робота думать самостоятельно и не повторять ошибок? По сообщению китайской англоязычной газеты Global Times, в Пекине открылся необычный детский сад для роботов. Здесь машины будут осваивать окружающий мир почти как дети, через прикосновение, собственный опыт, пробы и ошибки. Например, столкнувшись со стеной во время ходьбы, робот запомнит неудачу и скорректирует движение. Центр создан компанией Tashan Technology совместно с командой канадского ученого Ричарда Сатана. Исследователи рассчитывают, что непрерывное обучение поможет роботам адаптироваться даже после начала работы и самостоятельно справляться с ситуациями, которым их заранее не обучали. История о невероятном спасении поделился телеканал NBC News. Житель нью-йоркского Стейтен-Айленда Томас Фахми выжил после прямого удара молнии. В прошлый четверг он шел по улице в нескольких метрах от машины, когда мощная вспышка сбила его с ног. Этот момент попал на камеру наблюдения. Мужчина почувствовал сильное жжение, онемение и резкую боль в ступнях. Но сознание не потерял. Он сумел подняться и дойти до ближайшего дома, где ему оказали помощь. В больнице серьезных травм и ожогов не обнаружили, а уже на следующий день Томаса выписали. По данным американских специалистов, почти 90% людей после удара молнии выживают. Только добрых и хороших новостей желает вам команда «Радио Соль.ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. 2 часа дня.
2: В ритме города. Соль.ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
3: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сетин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшему объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль-ФМ.
5: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
12: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Школьный звонок давно прозвенел, а дружба осталась. Как показал опрос сайта kp.ru, больше половины россиян продолжает общаться с бывшими одноклассниками. Для 23% школа стала местом встречи с лучшим другом, а для некоторых и со второй половинкой. Еще 33% поддерживают регулярную, хотя и не слишком близкую связь. 3% встречаются со школьными приятелями, в основном на вечерах выпускников. При этом 39% признались, что больше ни с кем из класса не общаются. Со временем исчезли общие интересы. Остальные рассказали, что иногда школьная дружба неожиданно возобновляется спустя много лет. Иногда путь к мировому рекорду начинается с самого обычного подарка. Как пишет агентство UPI, житель Южной Каролины Дарил Паркер собрал уже более 2000 пар носков. Увлечение бывшего пожарного и парамедика началось с подарка ко дню отца. А затем родственники стали пополнять коллекцию на каждый праздник. Подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса ему предложили жена и внуки. Паркер уже превысил действующий рекорд – 1531 уникальную пару, но продолжит собирать носки до конца года. После официальной проверки часть новых пар мужчина планирует передать в приюты. Ноутбук без вентиляторов, который не боится перегрева. Такую разработку представила Lenovo. Как сообщает издание UberGizmo, концепт Project Aeroblade показали на выставке EFI 2026 в Берлине. Новинка получила 14-дюймовый экран, корпус толщиной менее 10 мм и вес всего 830 граммов. Главная особенность – активное охлаждение без кулеров. 4 твердотельных модуля с пьезоэлектрическими мембранами вибрируют на ультразвуковых частотах и создают воздушный поток. В системе нет ни вращающихся деталей, ни электродвигателей. В Lenovo заявляют, что технология позволяет сохранить высокую производительность даже при нагреве устройства. Вы слушали новости в ритме отдыха. Желаю вам отличных выходных.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
2: Я никому не скажу.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио Соль.ФМ». У микрофона Александр Соловьев. Для вас новости в ритме отдыха. Лето в России прошло под знаком гитарных рифов и рок-классики. Как сообщили газете .ру, представители платформ Kion Музыка и Zdeck Shopping, с июня по август россияне слышали рок заметно чаще, чем весной. Главным летним хитом стала легендарная Hotel California группы Eagles. Среди самых популярных также оказались композиции Nirvana, Queen, Rammstein, Bon Jovi, Cranberries и Red Hot Chili Peppers. Вместе с интересом к музыке вырос и спрос на рок-атрибутику. Поклонники активно покупают футболки, худи, постеры и виниловые пластинки. А особой популярностью пользуется символика Linkin Park, Metallica, Rammstein, Nirvana и Queen. Как научить робота думать самостоятельно и не повторять ошибок? По сообщению китайской англоязычной газеты Global Times, в Пекине открылся необычный детский сад для роботов. Здесь машины будут осваивать окружающий мир почти как дети, через прикосновение, собственный опыт, пробы и ошибки. Например, столкнувшись со стеной во время ходьбы, робот запомнит неудачу и скорректирует движение. Центр создан компанией Tashan Technology совместно с командой канадского ученого Ричарда Сатана. Исследователи рассчитывают, что непрерывное обучение поможет роботам адаптироваться даже после начала работы и самостоятельно справляться с ситуациями, которым их заранее не обучали. История о невероятном спасении поделился телеканал NBC News. Житель нью-йоркского Стейтен-Айленда Томас Факми выжил после прямого удара молнии. В прошлый четверг он шел по улице в нескольких метрах от машины, когда мощная вспышка сбила его с ног. Этот момент попал на камеру наблюдения. Мужчина почувствовал сильное жжение, онемение и резкую боль в ступнях. Но сознание не потерял. Он сумел подняться и дойти до ближайшего дома, где ему оказали помощь. В больнице серьезных травм и ожогов не обнаружили, а уже на следующий день Томаса выписали. По данным американских специалистов, почти 90% людей после удара молнии выживают. Только добрых и хороших новостей желает вам команда «Радио Соль.ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех.
2: Шестнадцать часов. В Прикамье.
3: В ритме города. Соль.ФМ.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
3: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Клакс 1, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению на назначение выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это... Радио Соляной столицы.

0: по ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай. Хит за хитом. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Школьный звонок давно прозвенел, а дружба осталась. Как показал опрос сайта kp.ru, больше половины россиян продолжает общаться с бывшими одноклассниками. Для 23% школа стала местом встречи с лучшим другом, а для некоторых и со второй половинкой. Еще 33% поддерживают регулярную, хотя и не слишком близкую связь. 3% встречаются со школьными приятелями, в основном на вечерах выпускников. При этом 39% признались, что больше ни с кем из класса не общаются. Со временем исчезли общие интересы. Остальные рассказали, что иногда школьная дружба неожиданно возобновляется спустя много лет. Иногда путь к мировому рекорду начинается с самого обычного подарка. Как пишет агентство UPI, житель Южной Каролины Дарил Паркер собрал уже более 2000 пар носков. Увлечение бывшего пожарного и парамедика началось с подарка ко дню отца. А затем родственники стали пополнять коллекцию на каждый праздник. Подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса ему предложили жена и внуки. Паркер уже превысил действующий рекорд – 1531 уникальную пару, но продолжит собирать носки до конца года. После официальной проверки часть новых пар мужчина планирует передать в приюты. Ноутбук без вентиляторов, который не боится перегрева. Такую разработку представила Lenovo. Как сообщает издание Ubergizmo, концепт Project Aeroblade показали на выставке EFI 2026 в Берлине. Новинка получила 14-дюймовый экран, корпус толщиной менее 10 мм и вес всего 830 граммов. Главная особенность – активное охлаждение без кулеров. 4 твердотельных модуля с пьезоэлектрическими мембранами вибрируют на ультразвуковых частотах и создают воздушный поток. В системе нет ни вращающихся деталей, ни электродвигателей. В Lenovo заявляют, что технология позволяет сохранить высокую производительность даже при нагреве устройства. Вы слушали новости в ритме отдыха. Желаю вам отличных выходных.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Часов вечера в Трикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода и проливные дожди. Утром до 12-14 градусов, днем до 15-17 градусов выше нуля.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 7, дом 9, офис 16-21, ИНН 5909-89896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
12: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
13: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
14: Мам! А мам? Мам!
15: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
16: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио Соль.ФМ». У микрофона Александр Соловьев. Для вас новости в ритме отдыха. Лето в России прошло под знаком гитарных рифов и рок-классики. Как сообщили газете .ру, представители платформ Kion Музыка и Zdeck Shopping, с июня по август россияне слышали рок заметно чаще, чем весной. Главным летним хитом стала легендарная Hotel California группы Eagles. Среди самых популярных также оказались композиции Nirvana, Queen, Rammstein, Bon Jovi, Cranberries и Red Hot Chili Peppers. Вместе с интересом к музыке вырос и спрос на рок-атрибутику. Поклонники активно покупают футболки, худи, постеры и виниловые пластинки. А особой популярностью пользуется символика Linkin Park, Metallica, Rammstein, Nirvana и Queen. Как научить робота думать самостоятельно и не повторять ошибок? По сообщению китайской англоязычной газеты Global Times, в Пекине открылся необычный детский сад для роботов. Здесь машины будут осваивать окружающий мир почти как дети, через прикосновение, собственный опыт, пробы и ошибки. Например, столкнувшись со стеной во время ходьбы, робот запомнит неудачу и скорректирует движение. Центр создан компанией Tashan Technology совместно с командой канадского ученого Ричарда Сатана. Исследователи рассчитывают, что непрерывное обучение поможет роботам адаптироваться даже после начала работы и самостоятельно справляться с ситуациями, которым их заранее не обучали. История о невероятном спасении поделился телеканал NBC News. Житель нью-йоркского Стейтен-Айленда Томас Факми выжил после прямого удара молнии. В прошлый четверг он шел по улице в нескольких метрах от машины, когда мощная вспышка сбила его с ног. Этот момент попал на камеру наблюдения. Мужчина почувствовал сильное жжение, онемение и резкую боль в ступнях. Но сознание не потерял. Он сумел подняться и дойти до ближайшего дома, где ему оказали помощь. В больнице серьезных травм и ожогов не обнаружили, а уже на следующий день Томаса выписали. По данным американских специалистов, почти 90% людей после удара молнии выживают. Только добрых и хороших новостей желает вам команда «Радио Соль.ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода и проливные дожди. Утром до 12-14 градусов, днем до 15-17 градусов выше нуля.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Клара Цеткин, дом 9, офис 16-21, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
9: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
10: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков раз. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся.

0: привет вам большой-большой! Наконец-то суббота, вечер, Леся у микрофона, Соль FM, двухкассетник, все совпало. Прекрасно, друзья мои! А вы думаете, а что это я сегодня в непонятной такой оранжевой футболке свечусь в трансляции группы vk.ru/solfm? Надо внимательно относиться к адресам, а то куда же вам надо подсоединяться, подключаться и подписываться. Сегодня, друзья мои, оказывается, в календаре оранжевый день, да, и поэтому Леся О решила, а что теряться-то на самом деле? Мы сегодня будем обговаривать, обсуждать и вспоминать все штуковины оранжевого цвета в 90-е, будь то это олимпийки, вкусняшки, может быть, красились в рыжий-оранжевый цвет, может быть, песни слушали. Вот, например, у меня с оранжевым днем ассоциируется песня «Оранжевое настроение», группы «Чайф», песня, кстати, 1994 года, так что очень сильно подходит в рамки нашего двухкассетника. Вот, но если вы тоже что-то вспомнили, а вы обязательно что-то вспомнили, это просто классно будет, вы нам это дело пишите. Если вдруг забыли наши координаты, заглядывайте в группу ВКонтакте, пишите нам, пожалуйста. У нас, кстати, есть телеграм-канал «Макс», наконец-то появился, поэтому туда тоже все пишите. Вот, ну и, естественно, в группе ВКонтакте под постом двухкассетников трансляцию напишите. В личку не пишите, а то босс ругается. Поэтому лучше общаться так, чтобы было видно всем. Сообщение группы тоже пишите, обязательно все озвучу. Ваш привет, поздравления, пожелания, советы. 2 часа здесь буду я, и мы обо всем успеем наговориться. Ну, я так думаю, по крайней мере. Ну что, мои хорошие, тут еще одну песню оранжевую вспомнили. С нее, пожалуй, и начнем. Поехали!
1: Двухкассетник. Шоу из 90-х.

И мои драгоценные слушатели уже пишут нам в комментариях, пишут нам в трансляции, здороваются, приветствуются. И, конечно же, приветы свои передают. И я начинаю их потихонечку читать. С вами Леся Отдых, кассетник. Это для тех, кто только что к нам подключился. Ну и говорим мы сегодня про все оранжевое из 90-х. Я свою ассоциацию уже озвучила. Это оранжевое настроение группы Чайф. Оранжевое солнце уже было от группы Краски. И поэтому у вас тоже что-нибудь должно оранжевое быть. Антошка Тихонов на связи. Это Красноярск, друзья мои. Привет, радость моя Лесечка. Как провели прошлой неделе день города? Красноярск на связи. У нас бабье лето наступило. Между прочим, день города у нас классно состоялся. Лично у команды Соли ФМ было 2 дня города. Днем Соликамск, вечером Александровск. Ну и я надеюсь, что из Александровска нам сейчас напишут и скажут: ребята, вы такие классные были, все зажгли, шикарно было, давайте приезжайте к нам еще. Очень бы хотелось, между прочим, обратную связь послушать. У нас, кстати, тоже бабье лето наступило. Вот сегодня второй день, надеюсь, что завтра тоже что-нибудь будет из бабьего. Вот, и было бы, конечно, прекрасно, хотя бы пару дней, 19 градусов, было бы тоже здорово. Алексей Краснов пишет: Леся, доброго вечера, передай, пожалуйста, привет моей малышке Олеське Г в Тюменскую область. Я хочу сказать, что очень сильно люблю свою девочку. Боже мой, Леха, ты такой классный. Я обожаю читать вот такого рода приветы, поздравления, пожелания, советы. Вот, когда там признаются в любви. Если что-то, вот какие-то серьезно ответственные шаги собираетесь делать, делайте это через Соль ФМ, мы будем рады причастными быть к вашим праздникам. Лешка, Антошка, вспоминайте, пожалуйста, что-то было оранжевое в 90-х у вас, ну, например, какая-нибудь там Олимпийка, толстовка, Мамба, в конце концов, Фрупис любим мы все, вот, культурный код из 90-х, всю рекламу помнишь, это точно. Ирина Мальцева нам написала с Кибина: всем привет, отличного настроения, передаю пламенный привет. А пламенный — это огонь. А огонь у нас какой? Оранжевый. Поэтому привет вообще засчитывается. Так вот, пламенный привет моей кумушке Катюшке. Улыбнись, дорогая моя. Слушай, Катюшка, ну суббота же на дворе. Ну, двухкассетник, слушайте. Ну, пора бы улыбаться. Погода прекрасная. Все хорошо. Следующие приветы обязательно зачитаю. Если

0: тему по смыслу оранжевого цвета. Будет очень здорово. Что из оранжевого в 90-х помните вы? Может быть, это напитки, может быть, это цвет ваших волос, что-то из одежды. Вспоминайте, я буду бесконечно вам рада. Ну, а прямо сейчас будет такая композиция классная. Я вам прям рекомендую сделать погромче. И фиг с ним, с соседями, они поймут.
1: Для тех, кто разбивал коленки и не признавался, потому что мама наругает.

0: шутение.
1: Для тех, кто смеялся над шутками Петросяна даже при повторе его передачи на следующий день.

0: Божечки, как здорово, дорогие мои, что вы пишете сообщение. Как приятно с вами сегодня общаться, честное слово. И только я, значит, попросила обратной связи из Александровска, как Валера. Валера, ты лучший. Валерий Ипатов нам написал: Лесь, привет из Александровска. Ребята, на День города все было круто, а я люблю свою жену Катюшечку. Боже мой, я прям даже вот сейчас сердечко как отправлю всей душой. Вот, а потом, когда музыку будете слушать, я хорошо пишу. Я вот, кстати, пишу всем, кто пишет нам приветы, обратной связи. Там большое спасибо, там я озвучила. Я надеюсь, что им это от этого дела очень даже приятно. Всем самого хорошего настроения и счастья. Вован из Нытвы написал: вы самые лучшие. Божечки, как приятно, тоже поставлю, пожалуй, сердечко. Пацаны, а вы что-нибудь оранжевое носили в 90-е, там, Олимпийки или еще что-нибудь? Было бы круто об этом узнать. Александр Антонов написал из Красновишерска: хочу поздравить Евгения Судницына с днем рождения и пожелать ему крепкого здоровья и успехов. Вот так вот, мои дорогие. А мы всем именинникам, естественно, категорически радиоактивно желаем много-много денег. Это вот прям обязательно от нас. Ну и еще одни приветы я обязательно прочитаю. Но вот Татьяна нам написала, Конюхова, она вспомнила, что у нее оранжевым цветом были книжки-малышки. Назывались они «Мой лев и затейники». То есть вот они вмещались в ладошку. Там очень многие такие книжки, многие истории, рассказики были вот прям, ну, совсем вот они такие крошечные книжки-малышки. Вот, из самого детства вот помнят. И, между прочим, надо узнать, есть ли где-то они на маркетплейсах, господи, в двухкассетниках, можно такими словами вообще или нельзя. Вот, что у вас было оранжевого, дорогие мои, вспоминайте, говорите, потому что очень-очень хочется об этом узнать. Вот, ну и я пока потихонечку вспоминаю напиток Зуко. Вот это было прекрасно. Раньше вот инвайт и юппи, а вот Зуко появился позже всех. Это вот такая историческая справочка, особенно для зумеров, которые не застали напиток Зуко инвайт. Сейчас, конечно, можно все это купить, заказать, где-то еще продается, вот, в качестве набора подарочного из 90-х. Вот, а мы как раз на этих напитках выросли, скажем так. Вот, и самый-самый вкусный напиток, вот я сейчас даже поискала, хотела вспомнить, как выглядит напиток Зуко, ну, примерно представляю себе. Вот, то, что сейчас показывают в сети интернет, совсем не тот. Вот, новый современный дизайн, тот был другой. Вот, а вкус персиковый, тот самый. Вот, боже мой, какой же он был вкусный. Ну, вот согласитесь. Пока соглашаетесь, не забывайте писать привет, поздравления, пожелания, советы. Обязательно все озвучу. Все, никуда не разбегаемся, не переключаемся.
1: Двухкассетник на Соль ФМ. Танцуем под радио. This is good. I told you, they're the best.

0: Эх, где мои 30 лет, я не понимаю. Ну, в принципе, мне 18, естественно. Вот, ну, кто-то говорит 16 и так далее. Оранжевый цвет мы сегодня вспоминаем из 90-х. Символы 90-х оранжевого цвета, потому что оранжевый день сегодня в календаре. И поэтому Александр Соловьев любезно предоставил... Я не буду это рекламировать. Отстань. Я не... Вот если вы в трансляцию зайдете, вы сразу поймете, о чем я говорю. Вот, Александр только что меня короновал. Теперь я не принцесса, а королевна эфира. Вот, господи. Дело в том, что Александр Соловьев накануне давеча подарил мне кубик Рубик. Это не оранжевого цвета, Александр, уходите. Перекрасьте и вернитесь снова. Вот, кубик Рубик оранжевого цвета. Вот тут мы немножечко пособирали. Вот, я к чему это говорю-то? У нас сегодня оранжевый цвет и в моде, вот, как моя футболка. Вот, и поэтому очень бы хотелось, мы хорошие, чтобы вы вспомнили все, что связано у вас с оранжевым цветом. А пока Сережка Ильин из Подмосковья пишет нам: «Добрый день, Пермский край, привет, Леся, Подмосковье на связи, оранжевое солнце». А, не, подождите, «Оранжевое солнце, оранжевая мама, оранжевый папа, оранжевый я». Ну, почти. Ну, там был еще верблюд и так далее, и так далее. В принципе, ну, считайте, пропела. Вот. Антон Тихонов передает большой привет Кириллу М. и Александру Соловьеву. Говорит, что мы поднимаем отлично настроение. И уже он связался с Подмосковьем, и друг другу переписываются. Мистер Максим Логинов написал нам в трансляции: «Можно передать привет Марии из Соликамска?» Очень. Да, конечно, с удовольствием, мистер Максим. А, был еще мистер Фредди. And еще. В общем, привет Марии из Соликамска. А еще привет Виктории Логиновой из Соликамска. Ну, слушайте, ну это классно. Друзья, передаете приветы. Это очень здорово. У меня, кстати, почему-то пропал голос, и Александр принес мне воды. И это очень здорово, потому что мы в следующем часе обязательно продолжим тему с оранжевым настроением, а вы пока слушайте прекрасную музыку.
1: Двухкассетник. Каждую субботу.
2: Каждую субботу.
1: С 7 часов вечера.
2: На Соль FM.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода и проливные дожди. Утром до 12-14 градусов, днем до 15-17 градусов выше нуля.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909989896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Как продать автомобиль?
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
13: Двухкассетник. Шоу из 90-х. На 40.

Камье в 8 часов вечера. Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбор. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся.

0: кассетник листья у микрофона. Второй час пошел на Соль ФМ. Я надеюсь, никто не успел разбежаться за это время, и мы продолжаем нашу замечательную ностальгическую программу. Я сейчас разглядела принт, рисунок, да, не будем говорить современными словами, во время двухкассетника на своей футболке Тупак Шакур, оказывается. Вот, ну, а что вы хотели, Леся, о, знаете ли, вот, Александр Соловьев уже подал мне стакан воды, да, что вы, кстати, пропустили в предыдущем часе, мы обсуждали вещи оранжевого цвета из 90-х, потому что сегодня на календаре 5 сентября оранжевый день, и поэтому мы в этом часе тоже будем это дело обсуждать. Потом, значит, Александр Соловьев подарил мне корону с какой-то целью, назвав меня королевной эфира, а будете знать. Вот, подарил мне кубик Рубика с оранжевой стороны, ну и, естественно, конечно, подал стакан воды. Пора уже, видимо, взрослой Леси О. Читаю ваш привет, поздравления, пожелания, советы, что вы делаете во время двухкассетника, тоже об этом пишите, не стесняйтесь и не забывайте признаваться в любви, поздравлять с какими-то событиями, я все с удовольствием озвучу. Сергей Ильин также написал: приветы Татьяне Курзеневой, Андрею Донченко, Елене Тимгановой, также поселок Вильва, Добрянского округа летит. Ну и всем, кто в чате прямой трансляции в группе vk.ru/solfm. Напомню, Сергей Ильин у нас из Подмосковья. Подмосковье на связи, Красноярск на связи, Тюменская область на связи. Где еще слушаем двухкассетник, тоже рассказывайте. А еще вот Александровск, Нытва. И, по-моему, к нам уже Губаха присоединяется. Я пойду это дело все отслежу. Ну а мы начинаем второй час, поэтому делайте громче, никуда не разбегайтесь. Все самое интересное впереди.
1: Вечернее шоу «Двухкассетник».

0: группы NSYNC Джастин Тимберлейк. Вот. Кстати, невероятная активность в сообщениях группы ВКонтакте Соль FM, поэтому побежала-ка я туда, и поэтому зачитываю прям много-много-много-много сообщений. Елена Белоусова из Осы пишет: «Здравствуйте, передаю огромный привет Другане, а Залову Вячеславу поздравляю его с днем нефтяника». Вот так вот, друзья мои, здоровья тебе, Другане, пишет Елена, и поэтому Вячеславу мы много-много денег желаем от нашей радиоактивной семьи. Юля Кириллина пишет: «Всем привет, хочу передать огромный солнечный, огненный, а потому что огонь что? Правильно, оранжевого цвета, тем более совпадает с нашей темой. А огненный привет с Людинова своему мужу Кириллину Ивану, и хочу сказать, я очень его люблю. Кстати, именно в Людинова убегают, уезжают, улетают, уплывают наши пацаны, потому что именно там 12 сентября состоится праздничная программа «День города. 400 лет Людинова», и наши мальчишки Макс Максимов, Александр Соловьев будут обязательно отжигать по полной программе и сделать ваш день города незабываемым, прекрасным, великолепным. Дискотека Соль FM будет именно там, поэтому мы вас тоже безумно любим и ждем. Ну, Олеся О будет здесь отрабатывать, между прочим, в двухкассетнике и дэнс-холле. Что ты делаешь, Александр Соловьев? Ну, господи, дали человеку камеру. Михаил Лыкасов. Вот, я почему по слогам, потому что я забыла, куда падает ударение, поэтому, чтобы не упасть в глазах моих любимых слушателей, и читаю по слогам. Михаил написал: «Привет, Леся, поздравляю свою любимую жену Викторию с днем рождения. Хочу пожелать ей всех благ, КамАЗ денег, фуру здоровья и три прицепа счастья». А где 40 литров бензина в каждой руке? Ну что это такое, на самом деле? Желать так желать, давайте уже настоящие, реальные мечты, желания отправлять. Михаил зачитал твое сообщение, поэтому твоей замечательной супруге Виктории мы тоже желаем много-много денег и бензина, не заканчивающегося. Владимир Кылосов нам из Нытвы написал: «Я вас, между прочим, всегда слушаю и очень рад, а двухкассетник – это класс», подписал Вован из Нытвы, и это безумно-безумно приятно. Еще есть сообщение. Юрий Попов написал: «Добрый вечер, Соль FM, передайте, пожалуйста, привет моей супруге Инне, дочке Кристине, и пусть у нас все будет превосходненько. А еще привет Сергею Шибанову, Дмитрию Евглевскому, Владимиру Ямщикову, а братьям еще Владимиру и Сергею». Вот так вот мы сидим в огороде, банька и чай. Ах, хорошо. Спасибо, Соль FM, вы лучшие. Это все из Соликамска дело происходит. А у меня уже 6 секунд на подложке, поэтому я напоминаю вам никуда не разбегаться, приветы писать и вспоминать все, что связано с оранжевым цветом.
1: Любимые песни танцует весь Урал. Двухкассетник. Двухкассетник. Двухкассетник. Двухкассетник.

0: мои драгоценные, вот мы снова и услышались. И я успеваю, еле успеваю читать ваши приветы и сообщения. Поэтому, дорогие мои, если вы написали это 20 минут назад, а я только сейчас читаю, извините, очередь. Очередь, как в 90-е. Вот так. Поэтому потерпите немножко, все обязательно будет зачитано. Иван Кириллин пишет: привет из Людиного, Соль ФМ, вы супер. Из оранжевого помню взрослые оранжевые напитки. Такая невкусность. Но мы пили эти напитки все. Ну и на самом деле вот эти напитки разные были, оранжевые. Инвайт, и Зука, и Юпи, и прочие. Вкуса апельсин, манго. И это было прикольно. Причем на сухую, на сырую разбавлялись и еле пили. Кстати, Иван Кириллин ждет в гости мужскую половину Соль ФМ. Поэтому ребята уже 12 сентября будут зажигать именно там. Вот. И Антон еще написал: Лесечка, попей водички. Я вообще зачем я это прочитала, но мне это очень приятно, потому что за забот, друзья мои, от этого мне очень и очень хорошо. А теперь я убегаю в сообщение группы ВКонтакте vk.ru/solfm. И Наталья Лошкова из Чернушки нам написала: добрый вечер, хочу передать привет сынулечке Лошкову Никите, мужу Сергею Варюхе. То есть сынуля Никита, муж Сергей и Варюха. Кто такая Варюха, мы не знаем, это остается в секрете, но это так приятно. Варюхе особенный привет и лучшей подруге Светлане. Пусть все у нее будет офигенно. Все, Наташечка, я все зачитала. Иду дальше. Саша Полотнянщиков нам написал: привет вам, Соленое радио. Самое приятное воспоминание — это Дэнди. Оранжевые картриджи, конечно, были желтые, но оранжевые круче. Собирались всем двором, ждали своей очереди. А привет, пожалуйста, передайте Кирюхе, Никитошке и всем-всем-всем. Сашка, ты классный. С губахи прилетел привет. И это воспоминание, вот, знаете, особенно-особенно приятно это все зачитывать, когда совпадает с темой двухкассетника. Далее, Римма Сабанина. Римочка, вашей семье отдельные сердечки и безмерная любовь. Все это в губах улетает. Добрый вечер, Олесенька. Под ваше радио мы только что выкопали картошку. Римма, я надеюсь, что это было в вашем конкретном огороде, а не где-нибудь у соседей. А сейчас мы сидим за столом, слушаем двухкассетник, моемся в бане. Всем субботнего теплого вечера желает семья Сабаниных. Вы классные, на самом деле. Я очень надеюсь обязательно с вами еще увидеться, услышаться и так далее. И Марину Анисимову успеваю зачитать. Добрый вечер, Соль ФМ, вы классные. Это пока я успеваю зачитывать. Соль ФМ, вы классные, это хорошо. А сегодня в самое сердечко с темой попали. Итак, суть. Оранжевый цвет 90-х — это 100% Андрей Григорьев, Аполлонов. Кстати, была песня «Кукла». По-моему, была, да, «Кукла Маша»? Точно была. Рыжая шевелюра светилась даже через пузатые экраны наших стареньких телевизоров. Помню, как мы перематывали кассету «Иванушек карандашом», чтобы послушать любимую песню. Андрей — это просто человек солнца нашего детства. Передайте привет моему мужу Андрею. Марина, ваш привет залетел вот прям максимально на ура. Огромные-огромные плюсики и сердечко вам лично от Леси Обской. У вас все будет хорошо, у вашей семьи тоже. Прекрасное-прекрасное воспоминание об оранжевом цвете. Кстати, насчет вот перематывания карандашом, я не знаю, как вы, но я очень много магнитофонов сломала, когда останавливала вот перемотку кассет в двухкассетнике. Я записывала все тексты в тетради. И вот я так раз, нажимаю резко-резко, потом записываю, забыла, перемотала снова. И он у меня потом бэбэк, бэбэк, бэбэк, и все сломалось. Поэтому, ну хорошо, сейчас в эпоху интернета все вбило, все у тебя получилось, песню забыла, песню напомнили, и все прекрасно. Но сейчас это как бы не есть хорошо. Друзья, пошла собирать дальше ваши приветы. Их очень много, и от этого безумно приятно. Вы пока вспоминайте, что из оранжевого помните, и мне об этом рассказывайте. Сейчас будет композиция хорошая. Вообще на личный счет ее не принимайте. Просто делайте громче.
1: Для тех, у кого была своя собственная пружинка «Радуга».

0: Интересно, какое внимание и какое состояние у вас сейчас, дорогие мои слушатели? Что вы делаете во время двухкассетника? Рассказывайте. Кто-то картошечку копает, кто-то сидит, отдыхает, кто-то зажигает, кто-то день рождения празднует. Вот, Александр Соловьев активно готовится к своей фазе дэнс-холла. Какой хороший человек. Кирилл М. ему во всем помогает, поэтому давайте им тоже привет накидаем. Они будут бесконечно счастливы. А я еле-еле успеваю зачитывать ваши. Сегодня вы максимально активны, и это очень и очень приятно. Владимир Кузнецов пишет: передайте привет нашим добрянским друзьям Кате Малыгиной, Наталье Вове Черковым, и поздравляем их с 18-летним юбилеем свадьбы. Поставьте хорошую песню, пожалуйста. Мы поставили все плохие песни в угол, а хорошие в плейлист двухкассетника, поэтому обязательно все это дело слушайте. Мы тоже поздравляем эту замечательную пару с 18-летия. Все-таки совершеннолетняя пара, можно уже все, что перечисляли выше, отпетые мошенники. Елена Шадрина пишет: привет, Леся, песня «Оранжевое солнце» уже звучала. Помню, у красок был цвет оранжевый альбом. А можно что-нибудь из него послушать? Да, конечно, Лена, можно, но только после двухкассетника и дэнс-холла. Сначала нас слушай, а потом у тебя все будет хорошо. Crazy Town, Butterfly, вот она вспомнила. Привет любимому Злюке Грише и любимому радио из Перми. И точнее, из Бобков. Да моя ты лапа, господи, как я люблю слушателей, которые вот ударение говорят, вот туда, и прям выделяют. Мои хорошие, господи, вам отдельные кармы, плюсики и все такое. Вот, а привет, на самом деле, прилетел с Перми, это очень-очень приятно. Леночка, все песни будешь слушать потом. Сначала слушай маму, папу, меня, двухкассетник и дэнс-холл. Вот, и будет тебе обязательно счастье. Владислав Степановский нам написал: а можно передать привет любимой жене Ксю и дочери Лесе? Да, конечно, можно. Это даже не запрещается, не наказывается и очень даже приветствуется. Поэтому, Владислав, можешь написать, а можно уже как будто бы и засчитался твой привет. Еленка Валенко написала: поздравляем Тахтуева Владимира с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего. Пусть все твои дела идут только в гору. Семья радует, друзья не забывают. Подпись: твоя семья. Вот, семья точно не забыла, поэтому и друзья порадуют, и семья не забудет. Ну и мы всей нашей радиоактивной семье категорически поздравляем с днем рождения Владимира Тахтуева и желаем много денег и бензина. Мы будем всем теперь желать бензина. Пускай его будет в избытке, в огромном количестве, и пусть это все будет у вас хорошо. Есть еще один привет. Некий Александр Миско нам написал, передает большой привет Собаниным в солнечную Губаху. Мы тоже выкопали картошку, сидим, жарим мясо, банька готова. Только мы в Соликамске. Антоха и Санек, какие же вы классные, господи, я тоже надеюсь, что вы все-таки на своем участке выкопали картошку и теперь себя радуете и вознаградили. И банькой я специально выделила, а не слитно написала, чтобы вы подумали, и мяском. Вот, ребят, пацаны, вам отдельный привет, люблю вас безумно. А вот теперь можно и музыку послушать, добрую, светлую, нефильтрованную.
1: Двухкассетник. Каждую субботу.
2: Каждую субботу.
1: С 7 часов вечера.
2: На Соль FM.

0: А пока мальчишки развлекаются и не знают, что делать с бобрами, я знаю, что делать с вашими сообщениями. Я буду зачитываться ими, потому что осталось буквально немного времени. И Алексей Бекметьев нам написал: «Привет с Краснокамска! Передаю привет любимой жене Татьяне Федяковой из Закамска. Я скучаю на работе». Так ты не скучай, делай громче Соль ФМ, тут и двухкассетник, и дэнс-холл, и все тебе как раз-таки для настроения. Алексей Коряков, «Успеваю» из Осы, нам пишет: «Привет, Соль ФМ, Оса на связи, поздравляем нашего дорогого друга Алексея Устинова с днем рождения, желаем всего наилучшего», и это прекрасно, Алексей Устинов, с днем рождения, и много денег тебе в одни руки, и бензина в другие, вот, вот так вот. Елена Шадрина там тоже мне что-то написывает: «А, спасибочки, услышано, приятно, приятно быть услышанными на этой чудесной ноте. Леся О с вами прощается и услышится с вами на следующей неделе, в пятницу, да-да-да, буду вести дэнс-холл». Вот, что-то Александр Соловьев там, что через 10 минут. А, Леся О еще немножко услышите, потому что надо будет передавать микрофон вживую. Вот, ну а в пятницу обязательно это дэнс-холл, и в субботу двухкассетник и дэнс-холл. Вот это вот я молодец, вот это я захватила весь эфир. Все, я надеюсь, я сделала вам ваше настроение, ваш вечер, и передам потом обязательно бразды правления Александру Соловьеву. Все, это был двухкассетник, всем пока-пока.
1: Для тех, кто вырезал из журналов Ван Дамма или Ди Каприо.

0: чуть-чуть подожди. Как жаль, что с тобою, кроха, кроха, не встретимся вновь.
1: Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода и проливные дожди. Утром до 12-14 градусов, днем до 15-17 градусов выше нуля.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
6: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 16-21, ИНН 5909-89896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
1: Реклама на Соль FM.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом DAF Auto купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF Auto. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
14: Двухкассетник. Шоу из 90-х. На

0: Прикамье 21 час. В ритме города.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

0: мои дорогие друзья, и снова Александр Соловьев здесь с 9 часов вечера по пермскому времени. Общаюсь с вами, конечно же, делаем хорошо, делаем танцевально, общаемся. Ваши привет и поздравления также звучат в эфире радио СЛФМ, но, конечно, уже поменьше общения по поводу 90-х, потому что это все на плечах Лиси О, которая пока что еще в студии.
1: Это я.
0: Привет, как дела у тебя?
1: Привет, мой хороший, у меня все прекрасно, эфир чудесный, сообщений много, я надеюсь, что у тебя будет все то же самое. Я здесь с кактусом.
0: С кактусом?
1: Да, мне хорошо.
0: Да, кстати, вот на видеотрансляции я вижу то, что она обняла кактус, а он танцует этот кактус.
1: Ему прекрасно, потому что что я в оранжевой футболке, что оранжевую из 90-х помнишь ты, расскажи мне, я уйду домой с спокойной душой.
0: Так, вспомню сейчас. А, у меня была кассета, одна из первых моих, сам я купил кассету, группу «Краски».
1: Ух ты!
0: Оранжевый альбом.
1: Вау.
0: У всех нормальных людей был альбом на кассете красный,
1: так.
0: «Краски», а у меня был оранжевый, и там «Оранжевое солнце», что-то там,
1: вот
0: так далее.
1: Мы под него открывались.
0: Да-да-да.
1: В двухкассетнике. Ты молодец, ты прям вылетел в самое топ. Вот, поэтому я думаю, что и дэнс-холл у тебя будет потрясающий, классный.
0: Но оранжевый не оранжевый, но замечательный будет обязательно.
1: Это точно, что я тебе желаю.
0: Писали. Обязательно.
1: Да, все.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, сегодня твое главное событие за сегодня?
1: Я же сходила за грибами.
0: Воу,
1: пешком.
0: Просто.
1: Я причем, смотри, я сходила пешком, я набрала много грибов. Я тебе больше скажу, я уже приготовила грибную икру перед эфиром.
0: Вау!
1: Она вот настоится, я потом принесу.
0: Дело в том, что я не люблю собирать грибы, но я люблю их есть.
1: Прекрасно!
0: Я нынче в одном замечательном кафе, не буду рекламировать, потому что мне за это не платят.
1: Не уплочено.
0: Там появились, короче, бургеры, роллы там всякое, вот это вот с грибами. Я вот сейчас их беру, и мне постоянно выдают, короче, такие... Как они называются?
1: Скафандры?
0: Нет, не скафандры, шапочки такие.
1: Из фольги?
0: Кокошники!
1: А, господи.
0: Вспомнил. Я не понимаю, вот, пожалуйста, если вы поймете, о какой фирме я говорю, зачем вы выдаете мужикам кокошники после
1: Потому
0: того,
1: что
0: вы...
1: ты царь.
0: Царь во дворца.
1: Вот эти вот царь во дворца. Вот, и ты царь эфира. Давай вот так прокатим. Нормально будет?
0: Да, конечно,
1: будет?
0: Конечно. Вот. Буду царем в ближайшие два часа. Но выше царя только король и королевы. Это наши слушатели.
1: Самые классные. Я тебе их желаю. Пускай они будут в течение вот этих двух часов и не отпускать тебя.
0: Тебе большое спасибо за последние два часа ностальгии. Было круто, было классно.
1: Последний за сегодня или вообще?
0: За сегодня.
1: Ты от меня не
0: избавишься. Вообще отдельно.
1: Это хорошо.
0: Спасибо.
1: Все, удачного эфира. Я полетела на автобус. Я пешком хожу.
0: Беги, беги.
1: Давай.
0: Беги, Лоло, беги. А, Леся Ода. Так, ребята, пока Леся О убегает уже домой отдыхать, ну, потому что суббота. Ну, а что делать по субботам? Конечно же, отдыхать. Вот у нее есть такая возможность. А я же... немножко поработаю вместе с вами, поработаем вместе с вами над настроением слушателей радио СЛФМ. Пишите, отправляйте свои приветы, поздравления, признания в любви и тому подобные приятные вещи в группу ВКонтакте радио СЛФМ. Наш адрес vk.ru/solfm. Макс и телеграм-канал радио СЛФМ тоже работает. Пишите туда, если вам так удобнее. Ну и параллельно, конечно же, что делаем? Зажигаем

Да, вижу, очень много сообщений у нас прилетело в группу ВКонтакте. Буду озвучивать по два, я надеюсь, вы не против. Потому что иногда нужно подождать самое вкусное, чтобы оно было еще вкуснее. Итак, у нас есть сообщение, которое уже ждет в своей очереди целых 20 минут, представляете? Пишет нам Наталья Кузнецова. Добрый вечер, радио Селефам. Поздравьте нашу любимую маму, а также бабушку по совместительству. Светлану Кузнецову из Чердани. Мама, бабушка, поздравляем тебя с днем рождения. Ты душа нашей семьи, хранительница очага и семейных традиций. Мы желаем тебе цветущего здоровья и долгих лет жизни. Пусть большие и маленькие радости наполняют твою жизнь. Будь позитивной, энергичной и здоровой. Любим тебя, твоя семья подписалась. Вам огромный привет, Светлана Кузнецова. Поздравляем с днем рождения. Уверен, что эта суббота удастся на славу. Танцуйте, развлекайтесь под ритмы радио СЛФМ в режиме Dance Hall. Есть у нас еще одно сообщение. Пишет нам Елена Шильненкова. Шильникова. Все, Елене большой привет. Поздравьте с днем рождения соседа Алексея Подшивалова. Город Кунгур. Всего ему самого крутого. Денег, здоровья, любви и счастья от соседей. Алексею большой привет. Отправляем, хорошего настроения желаем. Ну и тусите, что есть силы.

Dance Hall в эфире. Прямо сейчас ты можешь не только отправлять приветы, но и танцевать, если у тебя есть такая возможность. Танцуй, если нет возможности, но пританцовывай, только не на педалях, если ты за рулем. В общем, всего самого хорошего тебе желаю. Как ты проводишь субботу, рассказывай, что делаешь, где чилишь, где отдыхаешь, с кем отдыхаешь, тем отправляй огромный привет и обязательно переадресую. Алексей Куриков пишет там: у Лехи днюха, оса на расслабухе. Соль ФМ, супер, вам огромный привет, Лехе. Отправляем наши поздравления. Отдыхай, расслабляйся. Тем более, что оса тоже сейчас расслабляется, потому что у Лехи день рождения, правильно? Всего самого доброго и хорошего тебе желаем. Елена Шадрина пишет нам: Леся, пока, Саша, привет. Продублируйте что-нибудь из оранжевого альбома с красной обложкой или Crazy Town Butterfly. Нет, не продублируем, потому что, как вы знаете, Елена, в дэнс-холле и в двухкассетнике песни по заявкам мы, конечно же, не ставим. Но так или иначе, уверен, что впереди появится много крутых треков, потому что последнее время у нас диджея Дениса Ширяева повело немножко на 90-е. Иногда в треке будут встречаться миксованные крутые треки вот как раз вот из этой тематики, но, однако, очень-очень танцевальные. Заглядывая в телеграм-канал Радио Соль ФМ. А, продублировали, значит, у нас сообщение, что отправляли нам в группу ВКонтакте. Большой привет Елене Шильниковой и с днем рождения поздравляем соседа Алексея Подшивалова. Я так понимаю, тот самый, который... А нет, это из Кунгура уже Алексей. Всего ему самого крутого. Денег, здоровья, любви и счастья от соседей. Данное поздравление. Я вижу, что пишет нам, точнее, отправляет какой-то классный стикер с Пушкиным: снимаю шляпу. Да ладно, не надо снимать, а то мало ли туда денег закинут. Хотя, делай, что хочешь. Главное, туси и расслабляйся, где бы ты ни был. Ребятам тоже большой привет отправляю. Вову поздравляю с днем рождения, если он уже приехал. Далее, у нас есть сообщение от Римы Сабаниной. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Да, это у меня, не знаю, это уже издавне такая традиция, когда я уже именно с ними здороваюсь такой манерой: здравствуйте, да? Знаем друг друга очень хорошо, как говорится. Мы поздравляем наших дорогих, любимых детей Данила и Леночка Сабаниных с годовщиной ситцевой свадьбой. Любите, берегите, цените свою любовь. Ваши любящие родители, мама, папа Сабанины, подписались. Вам огромный привет. Поздравляем Данила и Лену с годовщиной свадьбы. Ребят, пишите, не стесняйтесь, обязательно озвучу каждое ваше доброе и позитивное поздравительное слово. Все это в эфире Радио Соль ФМ в режиме Dance.

Интересные темы закидывает диджей Денис Ширяев, а точнее накидал, сделал супер микс. Ребята, я хочу вас еще раз немножко познакомить с нашим сайтом, он обновлен. Там внутри есть супер крутой плеер, где можно послушать не только радио с LFM, также и другие радиостанции. Сегодня немножко обновили, достали, собственно, и переделали немножко сайт так, чтобы можно было насладиться красотой первой страницы, во-первых. Во-вторых, чтобы можно было познакомиться, в принципе, с нашей командой Радио СЛФМ, почитать историю нашего развития. Ну, там, вкратце, грубо говоря, там много читать не придется. Ну, и познакомиться с нашими шоу. Например, как, конечно же, с нашим дэнс-холлом, с программой по музыкальным заявкам «Солены Алло» или «Соль-Ля-Ми Шоу», ну, и, конечно же, с двухкассетником. Это не все программы, которые у нас есть, но самое главное, что там есть очень множество различных приятных моментов, которые ты также можешь наблюдать в нашей радиостанции. Выбрать любую радиостанцию тоже одно из обновлений. Мы сейчас сделали так, что на потоке Soul FM Dance, ну, помимо основного эфира Soul FM, там у нас есть еще и Soul FM Chill, Soul FM Deep, Drum and Bass, Lo-Fi, можно послушать фонк из 90-х, кстати, как раз во время двукассетника на потоке Soul FM 90-е можно как раз-таки двукассетник послушать. Ну и Soul FM Dance, кто сейчас подключен, собственно, они тоже могут слушать прямой эфир из нашей основной радиостанции. Вам огромный привет, я вот вижу, несколько человек там слушает. Вы можете отправить свое сообщение, ну и, конечно же, подбодрить и себя, и других, кто сейчас рядом с вами. Пишите, не стесняйтесь, и записывайте свои приветы прямо на нашем сайте.

один человек очень сильно любит Бритни Спирс. Я даже сам об этом только что узнал. И, наверное, Владимир Лукин тоже об этом только что узнал. Ему огромный привет отправляем. Александр Мископиш нам в этот сентябрьский вечер поздравляем нашего любимого брата и замечательного друга Лукиных, Вовчика, с его днем рождения. Может, в баньку, Вовчик? Приятного тебе времяпрепровождения. Еще раз поздравляю с днем рождения. Да, я не здесь, не с вами пока, но рядом, как эмоционально, так и голосом, как минимум, тебе огромный привет и поздравляю. В баню обязательно сходи, но много там не сиди, чтобы голова потом не болела на утро. А так делай все, что ты хочешь, потому что это твой день. Делай все, что хочешь. Так, что у нас есть дальше? Вот смотрю, Серега Ильин тоже отправляет свой добрый вечер. Мелодия, говорит, знакомая, на подложку похожа. На какую подложку? Не знаю, ни на какую подложку она не похожа, ни одна из наших мелодий. Так или иначе, ты, дорогой друг, если что, вдруг заходи на сайт soulfm.ru, можешь записать там ту подложку, которая тебе понравится, и поставить

И еще одно поздравление прилетело, уже кричит о том, что Саш озвучит это сообщение. Макс пишет нам, да, у нас есть установленное приложение, на компьютер поставили, ну а что делать? Надо все равно как-то общаться и налаживать связи с этим миром через интернет. Надо в ближайшее время, наверное, смс-ки вернуть. Правда? Правда, Макс Максимов? Вам огромный привет уже отправляю. Так, пишет нам Светлана Фролкина. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, Светлана. Прошу поздравить Валентину Ивановну Ефременко с днем рождения. Наикрепчайшего здоровья, позитива, не унывать, не вешать нос. А дочь Светлана, внуки Ольга и Всеволода. Любую песню с днем рождения. Маме 73. Нет, песни мы поставить не сможем. Так или иначе, вам огромный привет отправляем и поздравляем с днем рождения.

Соликамск на связи не в том плане, что мы вещаем из Соликамска. Мы можем вещать не только из Соликамска, а также из Перми, потому что у нас есть замечательное утреннее шоу «Солями шоу». Эдику Кузнецову отдельный привет отправляем. Если ты услышал сообщение, можешь отправить ему свой привет, потому что уверен, что он занимается сейчас совершенно другими делами. Как минимум, спать ложится. У него график, конечно, сумасшедший. Я не понимаю, как можно до 12 спать лечь. Ну, не получается у меня. Даже тогда, когда я уже с 5 утра на ногах и в течение дня там что-то делаю. Не получается у меня, график сбит. Но так или иначе, график у меня подстроен как раз таки для того, чтобы я смог сейчас на данный момент озвучить сообщение, например, от Юрия Попова. Вот как раз из Соликамска сообщение прилетело. Добрейший вечерочек, Соль FM. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой супруге Инне и любимой дочке Кристине. Пожелать им хочу всего самого душевного и наилучшего. Пусть у нас будет все очень восхитительно. Всем привет из Соликамска. Вам огромный тоже привет отправляем. И тусите вместе с нами в режиме дэн.

буквально минуту назад на меня наорали большими буквами в телеграм-канале Radio Style FM, ну, точнее, в личных сообщениях. Саша, повтори, пожалуйста, сообщение, а то мы не услышали. Видимо, тихо включали. Конечно же, повторю, Александр Мискоя, ну и не только он, кто рядом с ним сейчас, все они, в этот сентябрьский вечер поздравляет любимого брата и замечательного друга Лукиных, Вовчика, с его днем рождения. Он, видимо, еще в баню не сходил. Так вот, вопрос, может, в баньку, Вовчик спрашивает его. Он сразу такой: конечно, конечно, все собираюсь, сейчас возьму с собой вот это, вот это, вот это вот, а вот это вот оставлю здесь на потом. Владимир, поздравляю тебя с днем рождения, тепла, счастья, радости, всего самого замечательного. Возможно, увидимся, возможно, нет, зависит.

0: появилась такая хорошая мысль, я даже это записал, оставил у себя на личной странице группы, ой, не в группе ВКонтакте, в общем, на личной странице во ВКонтакте пост сделал. Так вот, даже отметил Лесю О и себя тоже. Есть очень классная фраза, такая философская, сидели, что-то общались и пришли к такому выводу. Не думай о себе плохо, оставь это другим. Это нужно запомнить обязательно, потому что плохо о себе думать в любом случае никогда не надо, только в том случае, если ты реально где-то накосячил. Если ты реально где-то накосячил и тебе стыдно перед определенным человеком, возьми, отправь свои извинения через радио Салют.ФМ. Я думаю, что услышит не только весь мир, но и те близкие, которые должны будут услышать твои самые прибодрящие слова, вот эти вот, короче, отправляй нам вот ВКонтакте радио Салют.ФМ. Я в ближайшее время обязательно все озвучу. Пиши, главное, рассказывай, как ты отмечаешь свой праздник, ну и как проводишь время.
1: Dance Hall.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом Дафавто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом Дафавто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
6: Дэнс-колл продолжается. Ваш привет, поздравления, признание в любви, конечно же, звучат в прямом эфире. Открываю снова нашу группу ВКонтакте, но там у нас основное общение, конечно же, происходит, поэтому ты пиши туда в основном, если у тебя получается. Если у тебя есть такая заморочка, например, как у меня, там у некоторых коллег, у некоторых тоже знакомых и друзей, чтобы тебя ВКонтакте, в принципе, не видели, да, чтобы не появляться там, что ты онлайн, можешь отправить сообщение нам в телеграм-канал Радио Соль ФМ, в Макс можешь тоже отправить сообщение. Все ссылки у нас также в нашей группе ВКонтакте есть. Сейчас на данный момент закреплен пост со всеми ссылками и видеотрансляцией из нашей студии прямого эфира. Юра Попов оставил сообщение еще одно. Добрый вечер, Соль ФМ. Пожалуйста, привет моей супруге и не дочке Кристине. Пусть у нас все будет превосходненько. И еще привет Сергею Шиванову и Дмитрию Евглевскому. Владимиру Евщикову тоже большой привет. А еще братьям Владимиру и Сергею, и маме, и теща. Сидим в огороде, банька и чай. Когда чай рядом и баня тоже в том числе, это очень-очень хорошо. Из Соликамска данное сообщение. Хорошего вам вечера.

Завершается первый час дэнс-холла, второй еще впереди. Обязательно будем с вами тусить и зажигать, и делать с вами такие вещи, чтоб запомнилось надолго, только в позитивном плане. Не забывай об этом. Ну и что самое главное, чтобы твои близкие тобой гордились, когда ты отправишь сообщение. Уверен, что это будет очень-очень-очень яркое, возможно, вызывающее, но нет, я тебе скажу, это на самом деле проще, чем кажется. Отправить сообщение в группу ВКонтакте «Радио Солифэм» легко и просто, в Максе и в телефоне.

под которую я вам мешаю иногда танцевать. Ну и, конечно же, большой привет Кириллу М. Не забыли еще про него, да? Давно он же плейлисты-то не составлял никакие. Но так или иначе, тоже ему большой привет адресуем. Андрей Хозяш тоже оставил свой месседж. Dance Call рулит. Всем зажигательного настроения.

10 вечера в Прикамье. В ритме города. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

Продолжаем танцевать, продолжаем зажигать, продолжаем делать эту субботу круче, жарче и ярче. С вами Александр Соловьев, также микс от диджея Дениса Ширяева. Уверен, на следующей неделе он наконец-то появится в лайве, но уже будет с вами тусить на пару с Лесей. О, потому что я уеду в Людиново. В Людиново отправляю тоже отдельный привет, огромнейший привет, если ты тоже с нами на связи, отправляй свои приветы и поздравления. И уверен, тот, кто должен получить сообщение по радио, услышит свой месседж. Пиши в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm или же в телеграм-канал Радио Соль FM, или же

Пропустил каким-то макаром несколько сообщений. Оказывается, у нас тут висело сообщение под постом о программе по музыкальным заявкам с Алина Алло. Еще даже в 24-м году пост был выложен, представляете? Но так или иначе, уведомления я все вижу. Светлана Завьялова пишет нам: просим поздравить с 23-летием, днем свадьбы, семью Ашихминых, процветание семьи и долгих лет жизни. Вам огромный привет и поздравляю с днем свадьбы. Конечно же, это очень здорово, когда люди соединяют узы любви документом. Ну и дальше продолжают жить как настоящая крепкая семья. Уверен, что сейчас на данный момент у вас более чем все замечательно. Если нет, ничего страшного. Как говорится, всегда есть где прицепиться к чему-то хорошему. В общем, большой вам привет и поздравляю с днем свадьбы, с 23-летием. Это же так немало. Ну и совсем немного. Есть у нас также месседж так, от Елены Белоусовой. Огромный привет Славе, Дарье Белоусикам, семье Садыровых и команде Кама Оса со вторым местом в мини-футболе в турнире, посвященном Дню нефтяника. Вам огромный привет, поздравляю, конечно же. Ну и далее, больших побед и новых развитий, это очень важно.

Радио Соль ФМ на связи. Именно сейчас ты можешь обрадовать того человека, который может получить свое поздравление или просто горячий пламенный привет. Пиши прямо сейчас нам в группу ВКонтакте Радио Соль ФМ или в Макс, или в Телеграм-канал Радио Соль ФМ. Нас найти легко и просто. Ну, в этом, понимаю, помогает не только Яндекс и другие поисковые системы. В общем, уверен, у тебя все получится. Я уверен, что ты уже давным-давно научился пользоваться интернетом в

данное время. Итак, Юра Попов еще оставил одно сообщение. Соль ФМ, поздравьте, пожалуйста, моего племянника Илью Попова с наступающим днем рождения. Завтра будет, но получается где-то через час и 32 минуты. Тогда он, собственно, на годик будет старше и на годик будет умнее и мудрее, что самое главное. Всех благ, здоровья, всегда быть на позитиве. Поздравляем Илью Попова с наступающим новым годиком. Далее у нас сообщение есть от Татьяны Чувашовой. Всем привет. Передаем привет семье Чувашовых. Или Чувашовых, кстати. Чувашовых, скорее всего. Михаил, Татьяна и сыночки Иван и Илья. Все на «и». Вам огромный привет. Вы лучшие. Сегодня наша семья заняла в спортивном празднике первое место. Пам-пам. Ничего себе. Защищая честь гимназии 16 города Кунгур. Ура! Всем хороших выходных и прекрасного настроения. Вас же хочу еще раз поздравить. Ну и, конечно же, не всегда я ставлю этот звук в эфир. Еще раз вас поздравляю с победой, с первым местом. Для вас аплодисменты. Это просто, знаю, какая-то большая работа над тем, чтобы можно было сделать так, чтобы гордились вашей семьей весь город Кунгур. Вам огромный привет из Кунгура. Уверен, будет не одно сообщение. Продолжайте писать, отправляйте все самые важные слова, что должны прозвучать в прямом эфире на радио Соль ФМ.

связи. Ребят, еще раз напоминаю то, что у нас есть множество определенных апгрейдов в эфире Радио СЛФМ не только, а также у нас апгрейд осуществляет Радио СЛФМ наш сайт. solofm.ru. Там не только можно послушать различные радиостанции, где ты просто берешь, открываешь, выбираешь любую станцию. Я вот, например, возьму сейчас, открою Соль FM Dance и могу его спокойно слушать. Но я, конечно, в основном предпочитаю основной эфир. Так или иначе, тогда, когда ты отправляешь, например, свой привет, поздравление, признание в любви и тому подобные вещи, и хочешь, чтобы это потом у тебя осталось на память, аудиозапись, ты берешь, нажимаешь на кнопку «Запись», она подключается и включается радио СЛФМ, именно тот, который ты выбрал, и потом, после этого, ты слушаешь свой привет. Вот, например, я вот открываю сейчас телеграм-канал радио СЛФМ и вижу, написал там Ланселот в телеграм-канал Радио СЛФМ. Привет, первое радио Прикамье из Вологды. Вот это вот, да, вам большой привет. Поздравьте мою любимую жену с ее днем рождения. Пожелайте ей крепкого здоровья, успехов во всех ее начинаниях. Пусть она остается такой же молодой и красивой для любимого мужа. Большой привет жене Ланселота. Не знаю, как там по истории, как вас можно называть. Пускай это будет царица всея Руси. Тогда уж. Так или иначе, вам огромный привет. С днем рождения вас поздравляю. Всего самого приятного желаю. Так вот, сейчас это сообщение просто записалось. Нажимаешь «Остановить запись» на сайте solfm.ru, и он у тебя сохраняется либо на компьютере, либо в телефоне, и ты можешь его переслушивать бесконечно. В общем, да, пользуйтесь нашим сайтом solfm.ru, и, конечно же, наслаждайся любимой музыкой на радио СЛФМ везде и повсюду.

наслаждаться любимой музыкой на радио Соль ФМ. Ты, дорогой друг, не забывай, что твои приветы и поздравления звучат в прямом эфире. Ты их даже можешь записать. Пиши и нам в группу ВКонтакте, в телеграм-канал радио Соль ФМ. И, конечно же, в Максе. На данный момент я залетаю сейчас с ноги в Макс и вижу сообщение от Иринки. Так она подписана у нас в Максе. Привет моим родным, семье Хохловых. Моемся в бане. Отдыхаем. Лучшее завершение субботы с дорогими людьми. Мне вот один вопрос сейчас тревожит. Почему вы моетесь в бане, а не отдыхаете и паритесь? Ведь парка в бане — это самое лучшее, что может сейчас произойти. Большой привет вам и, конечно же, тем, кто сейчас рядом с семьей Хохловых. Вам огромный привет, хорошего настроения и прекрасного завершения этой

не забывайте, ребят, то, что у нас остается буквально 12 минут на то, чтобы успел я озвучить ваши самые важные слова в эфире радио СЛФМ. Пишите прямо сейчас в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm, в чат видеотрансляции, либо в личные сообщения группы, либо в комментариях под постом, где угодно, везде найду. Также есть телеграм-канал радио СЛФМ, в чате можно писать там, ну и про Макс тоже не забывай, все ссылки есть у нас в группе ВКонтакте. Итак, что я тут вижу? Сергей Ильин пишет нам: спасибо Денису Ширяеву за позитивный микс. Тебе, Александр, за классный эфир. Тебе большое спасибо за парочку сообщений. Тебе большой привет. Ну и тебе привет всем тоже, в том числе. Так, есть у меня еще сообщение в телеграме, что у нас есть здесь на эту минуту. Пишет нам Ланселот тот самый. Ланселота на самом деле зовут Серега, жену зовут Ирина. Именно ей большой привет из Вологды. И также поздравления с днем рождения! Пожелайте ей крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Пусть она остается такой же молодой и красивой для любимого мужа. Но если вдруг получится так, что с утра получается не так уж и красиво, но уверен, что красиво будет потом. Уж Ирина над этим постарается. Надо же Серегу как-то возбудить на хорошие дела, правильно? Сереге тоже большой привет отправляем, хорошего настроения желаем.

очень интересное сообщение также оставили у нас в группе ВКонтакте. Елена Шадрина пишет нам. И также фотографию приложила к своему сообщению. Очень хотела писать, обиделась не на вас, но все же. Я понимаю, к чему это, потому что песни мы сейчас не ставим по заявкам. По заявкам ставим только в программе по музыкальным заявкам. Соленый Орё. 16:00 по пермскому времени, по будням. Ну, а так или иначе, я напоминаю нашим слушателям. Спасибо, Солюшка, что вы есть. Ждем Сомика и Баньку. Хорошего вечера, Лю, вас. Вам огромный привет. Кстати, я понимаю, собачки, которого вы отправили нам в чат видеотрансляции. О, какой видеотрансляции? Что ж такое-то? Личные сообщения группы. У него просто взгляд такой. Что вы сделали с мясом? Зачем вы его пожарили? Нельзя было мне сразу отдать? Или это взгляд... Жду не дождусь, когда мне кинут кусочек. Большой привет, собственно, вам. И я не знаю, как его зовут. Возможно. Его зовут Сомик, да? Нет? Потому что мало ли там что. Так или иначе, приятного вам времени препровождения в нашей компании. Юра Попов оставил также свой месседж. Поздравьте всю нашу Россию. Все у нас будет хорошо. Победа будет за нами, уверен на 100%. Тут уже, как говорится, по-другому не будет. Уверен. Ребята, оставайтесь с нами, отправляйте свои приветы и поздравления. 8 минут у нас с вами остается. Пишите, еще раз пишите.

этим треком, я так понимаю, поздравляет Филю с наступающим Новым годом. Кстати, Новый год очень близко. Новый год очень близко. В общем, да, Филю, большой привет от Елены Шадриной. Ну и от меня, мальчик хороший, грозный Филя иногда. Но здесь я говорю, у него растерянный взгляд. Где же мясо, когда мне дадут кусочек? Ребят, большой привет вам еще раз. Прекрасного времени препровождения и всего самого хорошего желаю. У нас остается около 6 минут на то, чтобы я озвучил ваши приветы и поздравления. Если ты хочешь, чтобы твое сообщение осталось на память, заглядывай нам на наш сайт solofm.ru. Записывай наш прямой эфир. Ну и, конечно же, оставь себе на память, чтобы твое сообщение было везде и повсюду. Можешь выложить еще и в сторис. В конце концов, почему бы и нет.

Итак, ребят, у нас, точнее, у меня мой прямой эфир завершается. Это означает, что я с вами уже увижусь и услышусь. Собственно, вы меня услышите в прямом эфире в понедельник в программе «По музыкальным заявкам» с Алиной Алё. Не забывай об этом, где вы можете заказать ваши любимые хиты на Soul FM. Ну и также ваши привет и поздравления тоже будут звучать в прямом эфире. Не забывай об этом. С вами был Александр Соловьев. Также микс от диджея Дениса Ширяева. Кстати, заглядывая в чат видеотрансляции, вот Андрей Козяшев тоже последнее сообщение озвучил все-таки. Молодцы, спасибо ведущему эфиру Александру за общение, Дениса за лучшие треки. И до следующей встречи. Уверен, Андрей, мы с тобой еще также увидимся в наших чатах, как говорится. Ладно, все. Всем пока, прекрасной субботы. Скоро увидимся и услышимся. Пока-пока.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большая.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS778301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье - полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

В ритме города. В ритме края. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

бытофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ты довозил меня и била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой весь

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.